0: то давление, которое испытывает Рублев, оно не какое-то исключительное. Художник всегда испытывает давление, и для художника, по-моему, не было бы никогда идеальных условий для работы. Более того, если бы были какие-то идеальные условия для работы, то работа бы не состоялась. Художник не может существовать в безвоздушном пространстве. Должен испытывать какое-то давление. Я не знаю, какое именно. Но художник существует только потому, поскольку мир, так сказать, не устроен. Мир неблагополучен, и именно поэтому существует, так сказать, искусство. Очевидно, если бы мир был прекрасен и гармоничен, никакого бы искусства бы не нужно было бы. Человек бы не искал гармонии в побочных, так сказать, своих занятиях. Он бы жил гармонично, это было бы вполне достаточно, на мой взгляд. То есть, на мой взгляд, искусство существует только потому, что мир плохо устроен. И вот об этом рассказывается в Рублеве, на мой взгляд. Вот поиски гармонии, поиски смысла, так сказать, который выражается в гармонических соотношениях между людьми, между искусством и жизнью, между временем и историей, между моментом историческим и историей целиком. И этому и посвящена, в общем, наша картина. Там есть еще одна тема. Очень важный для меня это об отношении к опыту человеческому. То есть я хотел бы сказать в этом фильме также о том, что невозможно преподать опыт, нельзя научиться от другого, как жить. Можно только прожить жизнь и сделать какой-то свой вывод. Его нельзя передать другому. Мы часто говорим, нужно воспользоваться опытом наших отцов. Это было бы очень просто. К сожалению, мы должны прожить свой собственный жизненный опыт, иметь свой собственный жизненный опыт для того, чтобы иметь свое отношение к жизни. Когда мы его получаем, жизнь кончается, к сожалению, и мы не можем им воспользоваться этим опытом. А молодые растут, не слушаются стариков и правильно делают, и ищут свой собственный опыт. Когда они его находят, жизнь их также кончается. В этом смысл жизни, в этом закон жизни. Вот об этом мне тоже хотелось сказать, что нельзя навязать свой опыт другому. Нельзя заставить человека испытывать чувства внушенные, а можно лишь опираться на свой собственный жизненный опыт для того, чтобы понять, что такое жизнь. Вот такую сложную жизнь прожил Рублев, монах, который был обучен в монастыре Святой Троицы, Троицкой Сергиевской Лавре, и был воспитан Сергием Радонежским. Но прожил жизнь совершенно иначе, не так, как его учили. И пришел к той же мысли, которую ему преподавал отец Сергий, но только после того, когда прожил жизнь.
1: Андрей, cos'è l'arte?
0: Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы строить любую концепцию, в частности, взгляд на искусство, следует прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий. Вообще, зачем человек живет? В чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на Земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это означает, что искусство должно наше служить, так сказать, для этого. Если бы, скажем, я избрал другой принцип и смысл жизни для себя, очевидно, и искусство для меня выглядело бы в другом смысле, и я бы должен был изобрести что-то другое. Но в силу того, что я свой смысл существования человеческого определяю именно таким образом, мне кажется, что и искусство должно человеку помогать развиваться в этом направлении. То есть, короче говоря, искусство служит для того, чтобы помочь людям духовно измениться, вырасти. Не знаю, была такая точка зрения, что искусство
1: таким же образом познавательна, как и вся остальная человеческая интеллектуальная и духовная деятельность на планете. Я вообще не слишком верю в возможность познания. Я почти агностик. Знание нас все более и более отвлекает от главной цели, от главной мысли по поводу нашего знания о мире. То есть чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем о нем, потому что мы углубляемся и тем самым лишаемся возможности глядеть широко на то, что мы называем жизнью и миром. Искусство служит человеку для того, чтобы помочь ему, так сказать, духовно воспарить, возвыситься над самим собой, используя то, что мы называем свободой воли. Не знаю. Думаю, что мне бы хотелось сказать им только то, что чтобы они умели больше находиться в одиночестве. Любили бы быть наедине с самим собой почаще. Мне кажется, что беда нынешней молодежи заключается в том, что она старается как-то объединиться на основе каких-то очень шумных действий, порой даже агрессивных. Это желание объединиться для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, это очень неприятный и такой симптом, с моей точки зрения. Мне кажется, человек должен учиться с детства находиться одному. То есть это не значит, что быть одиноким, это значит, что уметь не скучать самим собой, потому что человек, который скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в опасности с нравственной точки зрения.
2: Белло, вени, вени. Che bello, мама mia. Favoloso, а? Бестячий.